Да тут у нас играет наш цыган без ему скрыт. Он и лост мит сих оф канфуй депортиен. Ту бист кума оне гэд, от мит никс верлост ди вэрд. Ой, загава, ту хост гор никс цом.